Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Все

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.
2: Знай, що в мене не біса вже хруст.